Я сплю и вижу твои руки. Боже милосердный, сохрани меня, хоть устань мою дитину, мого Іванка. Боже.